0: fantasy.
1: Будь осторожной и стремись за своим.
0: Full master.
1: Прошлым.
0: Finger stick in my ass.
1: По миллиметру.
0: Fucking cup.
1: И навстречу ветру. Я хочу прошептать.
0: Really?
1: Услышит.
0: Penetration sound.
1: Как можно тише.
0: The semen.
1: Растопить стальные.
0: Ain't no
1: плачу,
0: dick.
1: Плачу я.

0: Что-то тебя, и ты не знаешь, как удержать, ведь это тайна. Сказать, но не буквально. Я хочу прошептать, услышит.
1: Penetration sound.
0: Как можно тише, моя боль сильна, да кто поверит? Я знаю,
1: my God.
0: Никто не

0: Одно движение, и фонтан
1: семен
0: бьет в потолок. О боже, не знаю, куда спрятать.
2: Fucking cowboy.
0: Тащит его в
2: dungeon
0: и укладывает в
2: latex club.
0: За этим занятием его застигает
2: Van Boy.
0: И снова берется за
2: дик.
0: Но молодая
2: Slay
0: спокойно подходит
2: к latex club.
0: Начинает
2: swallow.
3: Hey, maggots.

0: Зачем мне мые? Плывут ко мне и...
1: You ain't know. I'm coming.
0: Зачем?
1: Some dick.
0: Коснулась.
1: Ass.
0: Зачем я...
1: Coming.

0: Эту ночь
1: swallow my cup.
0: Горько семен. Покраплю сугроб. Дай мне
1: stick a finger in my ass.
0: Туда раскрою все свое нутро. Там я был властелином. Свои шизануты.
2: Dungeon latex.
0: Свои тратили, тратили. На меня лишь только братики. Братики тащили до
1: dungeon.
0: На щите. Братики тащили как будто на бите. Это прена. Сквозь снег и метель. Я у братики тащили в родную.
1: Gay website.
0: Братики тащили до
1: dungeon.
0: На щите. Братики тащили как будто на бите. Скажите, мам.
2: Master.
0: Как, но проебал.

скажите, мой мастер, я тебе как окно проебал этот бой самому себе, окей.

Еще еще один шот за тех, кого вдруг не стало, вдруг не стало. Еще один шот за тех, кого вдруг не станет. Мы тут заранее, ведь мы тут заранее. Мы тут заранее, ведь мы тут заранее. Этой ночью

0: Привет! Это я, Диктор. Сегодня мы узнаем, к какому виду относится... Очень хочется... Запрыгивайте ко мне в поезд! Все на борт!
1: Поезд летит!
2: Поезд!
1: Давным-давно добрая тирана затрещала на ветке его.
3: Скоро вылупятся детки.
1: Показались изнутри тиранатурчики.
3: Дай не шайни.
1: Но сюрприз. Младший был совсем другой. Полон рот и большой. Блестела пара глаз. Ответила миссис тиранатур.
3: Ты в нашей семье рожден. Пусть немножко другое, но все же чем-то похоже. На волшебный купим билеты. Мы влетим в всю планету. Мы

0: сегодня как-то бой. Приезжай, посидим. Я поехал.
1: Nico,
0: хотя и попал с корабля.

0: Around more. Семен.
1: Все замело и закружило судьбу. Мне без тебя тяжело.

0: your fine ass.
1: Fine ass.
0: Fine ass.
2: Semen.
3: Абсолютно всерьез. Ситуация.
0: Секс.
3: Ситуация.
2: Ass.
4: Boy next door.
3: Поймет, откуда взялась. Почему, почему она тебя...
0: This thing is...
3: Включается свет, я куда-то лечу. Без тебя...
2: Семена.
0: Do anal.
3: Хочу. Это медленный яд.
0: Swallow my cum.

0: Warning coming in my ass.
1: Знаю, сломала я голову.
0: Сложный задача,
1: слишком много.
0: Coming in my ass.

0: Tiki-tok, tiki-tok, non bis...
1: Anal sex.
0: Nyukok. Tiki-tiki-tiki-tiki-tok.
2: И вот это стоит почти $300. Спасибо.

0: Come on, let's go.
1: Где то на
2: gay website?
1: Там, где всегда
0: fucking slaves
1: трутся спиной
2: and fisting finger in my ass.
1: Мимо плывут
2: the semen
1: спят подо льдом
2: fat cocks
1: трутся спиной
2: leather man
1: вертится
2: 300 bucks.

0: ass. Stick your finger.
1: Oh, yes!
2: Вслед за весенним ливнем раньше придет и для двоих счастливых много будут сверкать.
3: The spanking
2: будут
0: turns me on.
2: Будет туман клубиться белый как
0: my cum.

0: kiss ass.
1: Обстановка
0: amazing.
1: Мы с тобою
0: do anal.
1: В этом
0: dungeon
1: сегодня
0: gay boy
1: ставит
0: gay party.
1: Только для нас обстановка
0: amazing.
1: Я тебя
0: fucking coming.
1: Я
0: suck dick
1: на глазах у
0: Please?
1: Твоих

0: Fisting ass.
1: Тебя прощаюсь.
0: Билли Харрингтон.
1: Как будто с легендой. Прольются все слова, как ам.

0: мое дело на безумство свои.
1: Ass.
2: Oh, dungeon.
0: Горящий
2: dungeon.
0: Здесь вроде но здесь.
3: Gay website.
0: Здесь горы.
4: Semen.
0: Здесь
3: лично.
0: Dick. Таится за каждым углом.
5: Billy.
0: Правый. На это же наши.
2: Master.
0: Их 300 всех.
2: Swallow calm.
0: Подняв глаза, я вижу надпись на.
2: Hey, no.
0: Эй, ребята.
2: Let's celebrate and suck some dick.

0: Растерзав мое тело, набил своим ну что же ты, царица, в надежде как сберечь
1: Man,
0: с криком
1: gay party up here.
0: Дают понять, что здесь
1: no.

0: Fisting ass.
1: Не живым, так хоть мертвым, но меня
0: fisting ass.
2: Master.
0: Suck dick.
1: Вы голодные.
2: Please.
1: Растерзав мое тело.

0: Он с вами шел на
1: anal sex.
0: Это сечки, он берет ваш мушкет. Один лишь раз осечку дал. Теперь вы
1: Рэмбо.
0: Он
2: Макфад.
0: А у
2: Макфад.
0: Он мрачный нрав.
2: Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную

0: Произошло.
1: That turns me on.
2: Let's get something straight.
3: Let's suck some dick.
2: Come on.
0: Все мои друзья.
4: Pull up.
0: Со мною.
4: Pants.
0: Может быть и вы.

0: на зло. Вкусный. Мы возьмем. Место сцены здесь все пуганы. С тобой зашёл.
1: Master, this thing will come.

0: La radio.
1: Gay website.
2: Днем я Маринет. Обычная девочка, живущая самой обычной жизнью. Но кое-что обо мне не знает никто. Это моя тайна. Я каждый день...
3: Swallow my cum.

0: bondage.
1: Это просто
2: spanking.
3: Anal sex.
4: Мировоззрение. Быть против
5: Master.
4: Не значит быть против
5: Dungeon.
4: Я люблю
5: Пол Dungeon.
4: За запах черных
6: семен.
4: Не дам нажиться на моих всех золотистых
6: Bad cock. Come, man.
4: Со мной рядом мой сушок, когда мне было только 3 месяца. Я хотел когда исполнилось тема.
6: Come.
4: Сошла с ума, когда мне было
5: 300.
4: Почти все мои друзья с
6: Game Point.
4: Как выбраться мой сушок, когда мне было только
6: 3 месяца.
4: Я хотел когда исполнилось тема.
6: Come.
4: Сошла с ума, когда мне было
5: 300.
4: Почти все мои друзья
6: с Game Point. Boy next door.
4: Я не могу.
5: Coming.
4: Я в себе уверен. Снова пахну лучше
6: семен.
4: Boy попал сюда. Кто открыл
5: boy door?
4: Я меланхоличный. Утерянный среди
6: the semen.
4: Я в полной.
5: Hey, no.
4: Совсем один. Вокруг меня. Как скажи. Я не ищу среди
6: ass. Семен.
4: Как лед. Лабиринт.
6: Мой.
4: Сушел, когда мне было только. Я хотел
6: ask.
4: Когда исполнилось имя.
6: Сошла
4: с ума, когда мне было
5: 300.
4: Почти все мои друзья
6: сакинг.
4: Как я смог выбраться мой сушок, когда мне было только
6: 3 месяца.
4: Я хотел
6: ask.
4: Когда исполнилось имя.
6: Сошла
4: с ума, когда мне было
5: 300.
4: Почти все мои друзья
6: сакинг.
4: Как я смог.

0: ass.
1: У меня есть
0: ass. Anal.
1: Oversize.
0: Come.
1: Мушки на нас.
2: Ass.
1: У меня есть
2: ass.
1: Не волнуй.

0: пришла я,
1: Fisting.
0: Чтобы найти тебя снова тут.
1: Finger.
0: Твои, как год назад, но рядом
1: Some dick.
0: Уже не мои, топчет знакомым мне.
1: Ass.
0: Живы лишь моим, лишь моим. И мы вместе мечтали купить.
1: Door is 300 bucks.
0: Van. Живы лишь моим, лишь моим.
1: Dungeon Master.
0: Играет для вас, а я
2: Bad cock.

Один, ты не сможешь вернуть. Шепчет мне, знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это был, но рядом с ним я ж тебя так, так думал, ты ждал меня.

Anal. Cis. Не знал, не ведал запаха. Gay party up here. Но вот в компанию попал и опустился. Swallow cum. Без руля. Dungeon master.

0: suck dick.
1: Не зовешь.
0: Don't do anal.
1: Меня по вечерам.
0: Gay dungeon.
1: Не ждешь.

0: Анна, когда ты?
1: Swallow my cum.
0: У меня появляется чувство.
2: I'm sorry.
0: Я тебя понимаю, ведь мне иногда тоже снятся страшные. Снится, что мне.
1: Stick your finger in ass.
0: Снится, что вовсе
1: my ass
0: умерла.

0: Моя голова. Мне нужно
1: slow down.
0: Что я ненавижу. Я думал, что
2: Master.
0: Просто слова.

0: the semen.
1: Deep, dark, anal. Fantasy. Bondage. Anal.
2: Мы посмотрим друг другу, и, конечно, еще мне захочется.
1: Coming.
2: И как прежде.
1: Anal.
2: Мы посмотрим друг другу, и, конечно, еще мне захочется.
1: Coming.

0: никогда. Я закрою.
1: Gay website.
0: Я
1: fisting.
0: Забуду. Я прощу. Все как и все, что нельзя.
2: Но другим никогда. Видят,
1: Master.
2: Я не буду.
1: Anal.
2: Если что-то не то.

0: А объясните мне, что такое бой. Кто этот человек, что окружает всех?
1: Next door.
0: Давай сядем у костра, соберемся в
1: dungeon.
0: Давай поговорим.
1: It's a fucking coming.
0: Хочу, чтобы как в книжке.
1: Сак.
0: Черные делишки.
2: Fucking slaves.
0: Мелкие воришки. Чувствовать
1: fat cock.
0: Продано, братишки. Что сейчас?
1: Бой.
0: Где мой?

0: Daddy.
1: Начинают.
2: Anal.
3: Sex.
1: Позабыто все на свете.
0: Semen.
3: My ass.
4: Dungeon.
3: Anal.
4: Fisting.
3: Fucking deep.
4: Dungeon.
3: Anal.

0: baño.
1: Gay website.
2: И сейчас о главной селебрити интриги года, о таинственном побеге
1: Маргариты.
2: Вместе с Шоком, будто бы. Но нам все-таки удалось найти. Они покинули.

0: Anal.
1: Черный.
0: Latex glove.
1: Ты хрупкая, как хрусталь, одна такая.
2: Billy Harrington.
1: Звезда, да, мне кажется.
0: Swallow. Come.
1: Пока я не вошел в... Пока в них...
0: Fisting.
1: Не успел. Я вынут...
0: Your hands.
1: Чтоб никто...
3: Fucking slay.
1: Не узнал...

0: anal.
1: Черный
0: latex glove.
1: Зацепится за
0: fucking cock.
1: Мы очнемся в
0: dark fantasies.
1: Ой, мне с тобой повезло.
0: You know I don't do anal.
1: Пусть аж побит
0: bad cock.
1: Пусть с тобой наедине.
0: Coming.
1: Твое лицо никто
2: Carrington.
1: Не найдет.

0: Кстати, где тот бандаж?
1: Кто?
2: Керритон.
0: Не найду. По весне в нем.
3: Make me come.
0: Кто?
2: Керритон.
0: Не найду. Хотя по сути это лишь
3: гей веб-сайт.
0: Не найду.
3: Черный
4: латекс глаз.
0: Нам ты хрупкая, как хрусталь, одна такая.
2: Билли Харрингтон.
0: Звезда, дай мне каждый
3: swallow.
0: Пока я не вошел, пока мне
3: coming.
0: Не успел, я выну
3: your hands.
0: Я нежный твой, я нежный твой, ныне твой самый лучший. Что нежно,
2: we must pull up our pants.
0: Я нежный твой, самый нежный твой. Я нежный твой, ныне твой самый лучший.
2: Никто
0: не найдет.

в этом dungeon. Ты знайдёт, ты тихо удобряешь дёрн. Никто не найдёт, никто не найдёт в этом dungeon.

0: Huh? Like embarrassing me, huh?
1: Buddy, I think you got the wrong door. The leather gloves chick walks down.
2: Fuck you.
3: Откройте праздник с напитками и головки. Это любимые вкусы, проверенные временем рецепты, yes. Превосходное качество и натуральные компоненты.
4: Пейте без остановки, напитки и головки.
2: Don't stop.

0: Your fisting is.
1: И потом нагнет, а потом начнет.
0: Boy next door.
1: Другой не такой, как
0: bad
2: semen.
1: Жалко мне.
3: Yeah, what the shit.
1: Я ему отрежу.
4: Painless, painless, painless, painless.

0: Let's celebrate and suck some dick.
1: Full master. Full master.
2: Бля, у меня голос охрип.

0: только семена на лице.
1: Oh, yeah.
0: Снова учу любовь.
1: Gay sex.
0: Хочу только новый запах.
1: My ass. Oh, yeah.
0: На сцене моделью.
2: Harrington.
0: В отеле под дверью маленькая.
1: Door.
0: Как?
1: Ain't no horny.
0: Твой мой.

0: artist.
1: Suck dick.
2: И лучики.
1: My calm.
2: Доверчиво глядят. Мое.
1: Процесс.
2: Опять защемит.
1: Дик.
2: И
1: anal finger stick.
2: Окей,
1: вебсайт.
2: Пойдет.

0: тобой.
1: О, мастер.
2: Гей парти?
1: Coming.
0: Тебя просто...
1: It's a long process.
0: Руки на...
1: Warning.
0: Которым ты не...
1: Coming.
0: Все, что от тебя исходит, просто лишний...
1: Come.
0: Ты мог бы стать намного...
1: Warning.
0: Этим... Matter. Но ты не знал, что все будет так, когда выбирал. Не отнимаю...
3: Harrington.
0: Никогда...

0: Снова
1: Finger.
0: Входят бессонные. Снова
1: Fisting.
0: Мне
1: anal.
0: Бессонные. Там
1: Do anal master. Gay party.
0: Позови меня.
1: Gay bad cop.
0: Родина. Позови меня.
1: Gay party.
0: Дня.
1: That turns on.
0: Меня.
1: Latex glove. Make fun of
0: me. Позови меня.
1: Gay party.
0: Дня.
1: That turns on.
0: Меня.
1: Latex glove.

0: fisting,
1: apex glove,
0: loop,
1: down, hidden.
2: И ты пришла
3: Subchat.
2: По классике, но ни одна пришла, а под ручку
1: Сангенна.

0: Next boy.
1: Как же вылечить тебя?
2: Coming.
3: Я из гей-парти.
4: Кипить.
2: Come.
4: Целебный пьевосить. От кашля помогать лечить.
2: Он anal.
4: Чешает.
5: The semen.
4: Разжищает.
1: Вкусно.
2: Fucking coming. Fucking coming.
3: Гей-парти.
2: Fucking coming. Fantasies.
6: Дуэт «Кармен» обязан своим названием не испанскому,
3: Gay Party,
6: а английскому
7: «Нико Нико Дога».
6: Человек.
5: The Semen.
6: Путешествие продолжает.
2: Oh, yeah.

0: masks.
1: Говорят, не если
2: boy next door, you ain't no fucking deal.
1: Топака на пороге.
2: Boy,
1: только черному.
2: Oh, master, fingers, stick, oh,

0: 年底。
1: Full mask of latex love. Testing.
2: Mask swallow. Semen.
3: Flesh.
4: Я больше не...
1: Do anal.
4: Не буду...
1: Penetration.
4: Своим кудрявым парнем.
2: Буду... Rip the skin.
4: Смешными...
1: Dungeon master.
4: Заявлюсь на...
1: Dungeon.
4: Подъебечь мне

0: as we can.
1: Подворотня нас ждет.
2: Boy next door.
1: Хочет нас посадить на...
2: Some dick.
3: Fucking slave.
1: Ты уже лишились своих...
2: Ass. Amazing.
3: Suction.
1: И все...
2: Master.
1: Спят.

0: Talk. Big Bad Talk.
1: The spanking.
0: That's amazing. The semen cock. Big bad cock.
2: Малые красавицы.
0: Без
2: французской булки. Любовь шампанское.
1: The spanking.
0: That's amazing. Как
2: упоительный в России.
0: Big bad cock. Как
2: упоительный в России.
0: Big bad cock.
2: В закатном блеске пламенеет снова
0: фистинг.
2: И только
0: бандидж
2: в голубых глазах
0: торста.
2: Как упоительны в России.
0: Big bad cock.
2: Пускай все сон, пускай любовь.
0: Dark fantasy.
2: Ну что тебе, мои
1: fucking slaves.
0: The semen.
1: Billy Harrington.
0: Cock.
2: Big
0: bad cock.

0: Harrington.
1: Cock.
2: Упоительный в России.
1: Big bad cock. Cock.
2: Упоительный в России.
1: Big bad cock. Cock.
2: Упоительный в России.
1: Big bad cock.

0: ad hoc. Ass weekend.
1: Бились волны за кормой. Тихо. Coming matter.

0: Boy.
1: Bad Cock.
2: Железный сапосил. Если знать, что в будущем нас ждет. Знать, куда...
1: Dark Fantasies.
2: Несет.
1: Finger.
2: Хлысты подгоняют.
1: Ass.
0: Boy Next Door.
1: 300 bucks.
0: Boy Next Door.
1: This thing ass.
0: Boy Next Door.
1: Suck some dick.
0: Boy Next Door.

0: Fisting.
1: Попробуй.
0: Fucking coming.
1: Мне кажется, что кружится. Мы мармеладами.
0: 300.
1: Попробуй.
0: D.
1: Попробуй.
0: Данья Нафа.
1: Попробуй.
0: Fucking coming.
1: Мне кажется, что кружится.
0: Boy next door.
1: Мы мармеладами.
0: 300.

0: на радио.
1: Приземлила ударом.
2: Finger.
1: Слышал, что больно, но не думал, насколько. На общем.
2: Next door.
1: Паскуда, куда бы зашиться там, где менее людно. Ой, как ломает, передавила. Ненавидишь, но безумно пытаешься.
2: Swallow semen.
1: Растоптали, вы вернули, поставили на колени. Так почему же в свадьбе вы мне об этом не пели? Если это

0: пустым глазам не хватает только
1: семена свала.
0: Стал уже в два раза больше, нормально с стул спадает. Поклялся никого не убить. Отлично, значит, психика в норме. Завелся в надежде, что это хоть как-то успокоит. Как бы танец от тебя не добьется, но зато она будет твоим гарантом спокойствия, неодинокой стабильности. Сколько ты будешь на дне? Дружки, алкоголики, ночами шляться, не замечая, как любит. Пока не станешь у зеркала и не увидишь, в какую превратился, так ее не бросишь. Пока так в слезах не умчится, умные предки, обрубив, примут.

0: Reached out and played with his dick.
1: Boy, становится
2: Dungeon Master.
1: Ведет себя как мудак. В чем причина измены, истерик, криков, побоев, бабочек? И сделал вывод, что это
2: Calm.
1: Перемешку с человеческой
3: семен.
1: Уже не важно, как будет выглядеть и какого цвета. Главное, чтобы
2: Non-dick.
1: Характер подходили тебе полностью. Вы встретитесь с перебитыми
2: Cucks.
1: И жизненным опытом. Не спеша начнете
2: Suck.
1: С выбитой
2: аккуратностью.
1: Возможно. А возможно, так и ничего и не случится. Возможно, тот
2: Coming.
1: Был для тебя последний контрольный выстрел. И уже никогда не почувствовать близко тот свет.

0: Stick finger and ass. Stick finger and ass.
1: Bad cocks.
2: Would you rip the skin?
3: Немало. И не забудем, не забудем.
4: Anarchy.
5: Billy Harrington.
6: Kazuya.
7: Steve Rambo.
3: Великолепная.
8: Gay party. Normal.
3: Суровый бой ведет.
9: Hot bondage gay.
3: Мужчина. Мы верим мужеству отчаянных.
0: The slave. And ask the finger.
3: Настоящие мужчины.
0: Stick finger and ass.
3: Ow!
0: Stick finger and ass.

0: Ow!
1: Это Гачи мучи.
2: Мать, и вот это
1: Bondage.
2: Стоит почти $300. Спасибо.
3: Как известно, горячий и не выносим нежности.
4: О, мастер.
3: Любимый зато
4: ду эйнал.
3: Любимый
4: фистинг. Любимый фистинг. Любимый фистинг. Стик сам фингер.

0: тебе.
1: Suck dick.
0: Будто ты не кино.
1: Website.
0: Как на тебя забить? Ты проникла в мое.
1: Anal.
0: Нелегал. Белый самолетик в небе много нашей памяти хранит.
1: Make me come.

0: идет по дороге, он сегодня
1: swallow cum.
0: Он весь вечер сегодня
2: ass weekend.
0: Кричал, он завел
1: my ass.
0: Он кричал
3: okay.
0: Ну а мы все это повторим с вами снова. Ну где же
1: fingers?
0: Ну где же ваши
1: fingers?
0: Давай
1: stick your fingers.
0: Не будет
2: this thing ass.
0: Ну

0: suck some dick.
1: Он заводит вечеринку.
2: Fucking
1: slay. Он заведет, и он знает, как...
0: Do anal.
1: И знает, что к чему.
0: Он next door.
3: Вместе с вами мы поможем ему.
1: Ну где же...
0: Fingers.
1: Ну где же ваши...
0: Fingers.
1: Давай...
0: Stick your fingers.
1: И будем...
2: Fisting.
0: Ass.
1: Ну где же...
0: Fingers.
1: Ну где же наши...
0: Fingers.
1: Давай поднимем...
0: Fingers.
1: И будем...
2: Fisting.
0: Ass.

0: Yeah.
1: Dino.
2: И пролетел, который меня не заметил. На свои двух и мне навстречу только
1: Сименов.
2: Мне светит, хоть и говорили все тут, что мне ничего не светит. И мы подарим ему извинить, не бежить, не звонить, нет. Каким бы трудным ни был, иду, куда глаза глядят и куда нас ведут.

0: Тебе, конечно, будут говорить, finger, да нет, ну не всегда.
1: In my ass. Finger, finger in ass, in my ass. Finger, finger.

0: next door.
1: Застенчивые. Как девчонки смолкли у воды. Чистые
0: next door.
1: Веков зеленый сон. Мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

0: каждого из нас на свете есть
1: веб-сайт,
0: что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там легко, там чистота нас делают на миг счастливее и моложе.
2: Чистые
1: next door.
2: Застенчивые, как девчонки.

0: Собчак.
1: Мне нужно это знать, как мне дальше быть.
0: Подожди, кей, вот это.

0: Stick your finger in my ass.
1: Я и ты грязные. Так что пусть творят разврат наши потные. Ты скорее.
0: Put your hands, stick your finger in my ass.
1: Как
0: делают
1: fisting 300 bucks.

0: Чтобы скушать, а потом своим грязненьким ротом словно начал плевать прямо на
1: дом.
0: Ведь в блевотине там кто-то друг другу доставляет.

0: Ёлки.
1: А, лоу.
0: Я взяла и...
2: Да как, Джуи?
0: Нари мне висит. Маленький мой.
2: Джуи, Джуи, Джуи.
3: Сисень.
0: Буду.
3: Эй, но.
0: Буду. Ну, а...
3: Мастер.
0: После...

0: Full master fisting,
1: anal,
2: делаю,
0: sex,
2: я на
3: spanking,
2: да поставила, делаю,
0: sex,
2: да,
4: the semen,
2: тебя подслила, делаю,
0: sex.
2: Ой, в общем, в любой непонятной ситуации я всегда делаю,
0: sex,
2: зачем так?
0: Subject.

0: Radio.
1: Gay website. Sex.
2: Крыши частных.
3: Slaves.
4: Улица дворов.
5: Bad cock.
6: Semen.
7: Тлеют, тлеют.
8: In my ass.

0: Туда, где меня ждет
1: Махло.
0: А за ней пустая
1: Pan. Lube it up.
0: Немного и утоплю.
1: Glove in my ass.
0: И айда. Там, где куча
1: Boy next door.
0: Те признают, если
2: Слышь.

0: Finger.
1: Website.
0: Fantasies.
2: Будь уверен, выживу в любой АПК.
0: Next door.
1: Do anal.
2: Не ищи для твоего
1: шума
2: сел.
0: Master.
2: Просто привыкай, малый
3: бомб. Slay.
0: Dungeon Master.
2: You gotta
0: fucking coming.
1: Move your tongue up.

0: на радио.
1: Gay website?
2: Oh shit, I'm sorry.
3: Как приятно разноцветный
4: boy next door.
5: Anal turns me on.
6: Ass.
3: Хороший.
5: Dick.
3: Плохой. Просто бедненький.
4: Gay boy.
5: Ass.
7: Хороший.
4: Dick.
7: Плохой. Просто бедненький.
4: Gay boy.
3: Бедненький.
4: Gay boy.
5: Ass.
7: Хороший.
4: Dick.
7: Плохой. Просто бедненький.
4: Gay boy.
7: Бедненький.
4: Gay boy.
3: Как приятно.
1: Fucking slay.
5: Fisting your ass.
4: Gay boy.
3: Шоколадное.
4: Gay semen.
3: Эффективное лечение.
5: Swallow my cum.
4: Gay boy.
5: Ass.
3: Хороший.
4: Dick.
3: Плохой. Просто бедненький.
4: Gay boy.
3: Бедненький.
4: Gay boy.
5: Ass.
7: Хороший.
4: Dick.
7: Плохой. Просто бедненький.
4: Gay boy.
7: Gay boy.

0: ночью пробрался в твой ass. Весна виновата, рассвет и четыре часа. И мы на рассвете
1: stick fingering ass.
0: До шести. Ласкал тебя
2: ветер.
0: Я тоже, ну ладно, прости.
3: Zark, what?
0: Спасибо тебе за сладкую
1: ночь.
0: Ее называют
1: любовь.
0: Спасибо за
1: ass.
0: Ты, которую мог открыть любой кто-то
1: толпой.
0: Спасибо тебе за ласки
1: my dick.

0: Мистик.
1: Есть вам слышь, они служат мне уже 300 лет. У меня есть
2: Данжин.
1: И это мой дом всю жизнь.
2: Fucking coming.
1: Я в нем над кровными
3: эсса.
1: Плыву облака. Если
2: I'm coming,
1: то наверняка моих прошлых
3: ass
1: порвано. Я по-новому научился. Исчез, его больше нет. А из
2: anal
1: его семен вышел на свет.
2: Боже.

0: Осторожно, не узнаю, и зеленая кам оживляет ее, только сила стучит, уже не мое, нынче все
1: атаки фингеры fucking coming.
0: И даже вампиры признают мою власть, они в этом.

0: Нам покажет с днем
1: Семен,
0: поздравит и, наверно, оставит мне в подарок 500.
2: Слышь?
0: Ах, я играю.
3: Эй, но

0: come.
1: Boy.
0: Make me come.
1: Please.
2: Так любим дешевые
3: фистинг
1: с
2: непродуманными
1: подходами,
2: где немножечко
0: стык
2: со вздохами, криками, стонами, где мы не увлеченные
4: спанкинг,
0: amazing gay bondage,
2: со скованных
1: fucking slay
0: master
2: прячем
0: for dick.

0: anal.
1: Oh shit.
0: The horny
2: master.
0: Oh yeah.
3: Мы как будто не
2: fisting
3: друга мы.

0: насколько ты
1: horny, my ass.
0: Вытри рукавом, пусть старые вечно рвут
1: anal.
0: Мы сможем
1: stick finger in
2: boy next door.
3: Do it.
1: Swallow.
3: Do it.
1: Do anal. Deep. So horny.
2: Master.
0: Мы как будто не
2: Fisting.
1: Ass.
0: Друга мы как будто
1: In dungeon.
0: Встретились.
2: Ah.
0: Искусственно.
1: Ass.
0: Нам хватает.

0: with his dick.
1: Really? Swallow. Really?
2: Do anal. Deep. So horny.
0: Master.
3: Fisting.
4: Ass.
0: Oh! In dungeon.
5: Мы так любим дешевые
0: фистинг
5: со смешными
0: глазами
5: нашими.
2: Да, you ain't no.
5: Мы припаганно
2: fucking coming.

твой прощальный на последний парт. Наш волшебный ты в платье. Мы бы с тобой в бесконечном танце. Вот и про

остаться. Медленно подходит к концу, как и наша с тобой история. Но она навсегда останется в моей памяти и в моем. И надеюсь, у тебя тоже. Счастливого, бесконечного.

0: Кто сказал, что любовь умерла? Что нет
1: семен?
0: Сгорела дотла. Даже если творится вокруг один, я не сдамся вперед и ни шагу на то. Каждый день мне стреляют, но эти делают только сильней. Я вернусь обратно домой. Я вернусь, чтобы с тобой.

0: with that cock. Каждый день мне anal. Стреляет хамшат. Но эти пизды делают только сильнее. И я слышу, как всякий со мной.
1: My love.
0: Я
1: got you.
0: Секс. До конца. Это мой бой.

0: Это последний лапрап, мой бой. Даже если плохо, мой бой. Пока не гаснет,
1: bad car.
0: Бьется,
2: и я... Awesome shit.
3: You obviously want to suck what a real man has, so get down on your knees and suck every last drop of my cum until my dick is drained.

0: Где ты?
1: А, так, пацаны.
2: As we can.
1: Такая только у меня и у
3: вас. Вы готовы, дети?
2: Yes.

0: Do you like what you see? My ass.
1: Я искал тебя вечно. Вот
2: fucking slay.
1: Делаю вдох, так пахнет.
0: My ass.
1: Я искал тебя вечно. Вот
2: fucking slay.

0: making me horny.
1: Fuck you!
2: Я давно хотел тебе
3: suck dick.
2: Я уже забыл твои глаза.

0: Spanking.
1: Теперь нам вместе скучно. Тебе так будет лучше.
2: Теперь сама это послушай.
3: Любил свои банкноты.
4: Loop it up.
3: Me botch.
4: You anal.

0: ты не шепчет мне нежно,
1: знаю, что suck some dick.
0: Другим лучше
1: stick your finger in my ass.
0: Но рядом с ним ты идешь, я что думал, что ты что же ты сделала, я что

0: кто увидит, тот сразу... И для кого-то
1: Семен.
0: Нам запахнет. А мы что за пазухой мы держим? Не подходи! Не подходи! Не подходи!

0: чего же радостно.
1: Suction.
0: Строй.
1: Лоткус.
0: Паусом.
1: Фингерс.
2: Тыквен.
0: Выпекать.
2: Семен.
1: Эйнол.
0: Открывать. Глядь. Хороший.
1: Сэр.
0: Напевать.
3: Никур.
0: Когда. Не теряй.
1: Long latex glove. Loop it up.

0: Все, что есть прекрасного.
1: Никогда
0: не теряй. Не теряй.
1: Long play, pets club. Loop it up. Stick and

0: коммунизме.
1: В коммунизме все будет
0: fucking deep.
1: Он наступит скоро. Надо только
0: suck some dick.
1: This thing будет бесплатно. Там все будет кайф. Там, наверное, вообще не надо будет.
0: Loop it up.
1: Я
0: stick finger.
1: Среди ночи и понял, что
0: oh, I'm fucking coming.

0: Ass.
1: Glitch man. Dime bag.
2: Dungeon master.
1: With your я взял вышел baby tip, я шишел мне хаос. Я взял твоя
0: ass.
1: Yeah.

0: fantasy.
1: Будь осторожной и стремись за своим.
0: For master.
1: Прошлым.
0: Finger stick in my ass.
1: По миллиметру.
0: Fucking cup.
1: И навстречу ветру. Я хочу прошептать.
0: Really?
1: Услышит.
0: Penetration sound.
1: Как можно тише.
0: The semen.
1: Растопить стальные.
0: Ain't no
1: плачу,
0: dick.
1: Плачу я.

0: Почему каждый раз, когда
1: do anal
0: что-то
1: turns on
0: тебя, и ты не знаешь, как
2: Pants.
0: Удержать, ведь это тайна.
1: Don't touch me.
0: Сказать, но не буквально. Я хочу прошептать.
2: Really?
0: Услышит.
1: Penetration sound?
0: Как можно тише.
1: Моя
0: сильна. Да кто поверит? Я знаю.
1: My God.

0: Oh, shit, I'm sorry.
1: Если б мне платили
2: $300.
1: Каждый раз, когда
2: Fisting.
3: Boy next door.
1: Я бы бомжевала возле. Я бы стала самой бедной из
3: Leatherhead.
1: Если б мне платили
2: $300.
1: Каждый раз, когда

0: fucking coming.
1: Если б мне платили
0: $300.
1: Каждый раз, когда
0: this thing,
2: boy next door,
1: я бы выживала полслед. Yeah. Я бы стала самой бедной из
3: yeah.
1: Если б мне платили
0: $300.
1: Каждый раз, когда я думаю о
0: fucking slaves,
1: я бы выживала полслед.
0: Ask. Get your ass back here. I'm fucking coming.
1: Вещи дно на твоих одном.
3: The semen.
1: За окном темновок нет.
0: Boy next door.
1: Лампочка yes. Над парком. Я опять
0: stick.
1: На пальце.
0: Yes.
1: Пахну как
0: dungeon bathroom. $300.
1: Уезжай.
0: Come.
1: Нет.
0: Swallow.
3: Boy.
1: Ты любишь там уходить? Ты спасибо перемороси.
0: Do you like what you see?
1: Может есть еще твой?
0: Next door.
1: Может нет, все равно.
0: Fuck you.
1: Там промозглый седой.
0: Dungeon master.
1: Он теперь как и ты.
0: Do anal.
1: И тебя.
0: Fuck you. Fuck you. Fuck you.
1: Сломанный мистер.
0: Boy next door.
1: Даже
0: fisting.
1: Под рояль.
0: What the hell are you two doing? Dungeon master. $300. Fisting. Boy next door.
1: Я бы выживала полслед.
0: Ask.
1: Я бы стала самой бедной из. Если мне платили
0: $300.
1: Каждый раз, когда

0: boy next door.
1: Полетел, сказал он мне, что я
0: Nice.
1: И попытался дать
0: Gay sex.
1: А я ему дал хуем
0: Ass.
1: Со страху он насрал
0: My cum.
1: И наконец он
0: Powerful.
1: И я тебя
0: Stick fingering ass.
1: Я тебя
0: Fisting ass. Fisting coming. Fisting ass.
1: Я тебя
0: fisting, ass, fisting, coming, fisting, dance.

0: ass.
1: Просто доверься.
0: Master.
2: Я пред тобой.
0: Coming.
2: И для тебя.
0: Suck some dick. 300
2: пустяк. Что-то
0: с my ass.
2: Итак.

не будет у меня. Наступает и не может их лишь список с малолетки. Бен, Бен, Бен.

0: лишь писать. С малолетки. И не помнится. Не будет у меня. Наступает. И не помнится. Лишь писать.
1: Just loop the fucking anal. We'll hang around more.

0: train.
1: Секс.
2: Крыши частных.
0: Слэйс.
2: Улица двора.
1: Bad cock.
3: Semen.
0: Тлеют, тлеют.
1: In my ass.

0: Туда, где меня ждет
1: Аллоу.
0: А за ней пустая
1: Пен. Loop it up.
0: Немного и утоплю.
1: Glove in my ass.
0: И айда. Там, где куча
1: Boy next door.
0: Те признают, если
2: Слышь.

0: the fingers.
1: Website fantasies.
2: Будь уверен, выживу в любой. А пока
0: next door to anal.
2: Не ищи для твоего сил.
0: Master.
2: Просто привыкай, малый
3: Бонсли.
0: Thunder Nasta. Fucking coming. Move your tongue up.
3: Slay.
0: Spank.

0: That one's off.
1: Do I am? Are you? И сразу ты до конца надавил на заднем разные журналы и без проблем не знаю как тебя на серебряной немецкий номер
2: Семена.
1: Я буду твоя
0: невеста.
1: Я буду твоя. Я буду.
0: That hurts.
1: Твоя не.
0: Hey no.
2: Oh, that hurts.
1: Я буду.
0: That hurts.